0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
3: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
4: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
5: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
11: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
13: Выбирай. Выбирай.
14: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Канал 88.3 FM.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей. Хочу передать привет своей жене Иришке. Сказать, что я очень ее сильно люблю. И скоро увидимся. Для нее прошу поставить песенку Егора Крида. Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Чтобы получить от работы удовольствие, поручите ее выполнить кому-нибудь другому.
0: Это «Радио Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
1: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
4: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
8: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
9: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
10: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
11: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
12: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
1: Выбирай.
10: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
13: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
3: Радиоканал 88.3 FM.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Денис. Передать привет тем своим близким и поставить песню жене «Фристайл». Ах, какая женщина. Люблю ее. Пускай меня простит за все. Спасибо, радио «Дача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 5 часов утра. Вы слушаете «Радио «Дача».

0: Выбирайте Wildberries.
1: Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
2: ОРВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
3: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
4: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
5: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
6: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
9: Шины, диски куплю в колесо.ру.
10: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
12: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
13: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-187. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
14: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
15: Выбирай. Выбирай.
16: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
17: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 2023 и узнаете, как это сделать. Звездочка 2023. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните звездочка 2023. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, дорогая любимая радио «Дача». Пожалуйста, передайте большой привет дяде Жене и дяде Вове. И дай бог им здоровья. И поставьте, пожалуйста, в Расторгуево «Атас».

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 6 часов утра. С вами Радио Дача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В центре Краснодара сейчас 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня пасмурно, небольшой дождь до 16 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный, порывы до 19 метров в секунду. В данный момент плюс 14 по Цельсию. Радиодача желает вам позитивного вторника.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: ООО «Родинка».
0: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс. Индивидуальное жилищное строительство.
6: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
7: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вкусный нежный шашлык из свиной шейки с прослойками жира в «Шашлык Юга». Пышные пироги и хачапури в «Шашлык Юга». Сочные манты и хинкали в «Шашлык Юга». Жду тебя на Российской 304 прямо сейчас.
9: И чего вам сейчас не хватает?
10: Пространства.
9: Еще?
10: Тишины, спокойствия.
9: Вам не ко мне?
10: А куда?
9: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
11: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
13: Нам сегодня за аренду счет пришел.
14: Что ты охаешь, кума? В огород спеши с утра. Там оплата ерунда. Зато прибыль за корма. Торговый комплекс «Огород» рад фермерам и их домашней продукции. Простор, удобство, выгодные условия для арендаторов и, главное, покупатели. Станица Елизаветинская, Степная, 419. И запомните, нынче в моде продавать в огороде.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы
15: 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это радио «Дача».

0: на радио «Дача».
1: В эфире «Гороскоп». Сейчас узнаем астрологические советы на этот день. Ракам, девам и козерогам не стоит бросать начатое из-за одной неудачи. Попробуйте изменить порядок действий, и задача может оказаться гораздо проще. Овнам, близнецам и весам предстоит много общения. Возможны звонки, встречи и сообщения, которые будут постоянно менять ваше расписание. Не пытайтесь контролировать все до мелочей. Тельцам, скорпионам и водолеям стоит внимательнее относиться к деньгам. Особенно осторожно с переводами, покупками и обещаниями дать кому-то взаймы. Лучше несколько раз проверить условия, чем потом разбираться с последствиями. Львам, стрельцам и рыбам день подходит для творчества и новых идей. Не обязательно сразу превращать задумку в большой проект. Достаточно записать ее и дать себе время все обдумать.
0: Гороскоп на радио «Дача».

0: Дачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио Дача. Реклама.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
3: Выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
4: Выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
7: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
8: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация она анонимно. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: 98,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 23015-74. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Радио «Дача». Хотим сегодня поздравить нашу Танилочку с днем рождения. Желаем, конечно, всего самого наилучшего, чтобы она радовалась каждому дню и только улыбалась. Передает тетя Оля наилучшими пожеланиями.

Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.

0: старше 16 лет.
1: Погода. В Краснодаре 7:20, в центре города на термометре плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня небольшой дождь, пасмурно, до плюс 16. Давление нормальное 759 миллиметров ртутного столба. Сейчас в городе 15 градусов. Радиодача желает вам вдохновляющего вторника.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. 2 школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Слушайте «Радио Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
4: Реклама.
5: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
6: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ Московский, 0+.
7: Майкопская, минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
8: Аптеки здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
9: Аптеки здоровье работают с 1999 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
12: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс.
13: Индивидуальное жилищное строительство.
14: О, куманек, что-то я давно тебя не видала. Весь в делах.
15: Да, кумушка, 2-й год с огорода не выхожу. А ты бы тоже на огород к нам пришла и побачила. Какова красота! Не работа, а рай! Идеальные условия для предпринимателей и фермеров. Выбирайте и занимайте свое прибыльное торговое место на нашем рынке. Станица Елизаветинская, Степная 419. И запомните, нынче в моде торговать в огороде.
16: Куда едем?
17: На Покрышкина.
16: Хотите свою машину, наверное?
17: Ага.
16: Чтобы на выгодных условиях?
17: Да.
16: А едете, наверное, в первый «Лада-центр».
17: Вы что, экстрасенс?
16: Не, я просто таксист и каждого второго туда вожу.
18: Новый первый «Лада-центр» на Покрышкина 13/1. Успейте купить авто с выгодой до 400 тысяч рублей.
16: Ну что, первый «Лада-центр»?
18: Официальный дилер «Первый Лада-центр» Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8 861 207 3707. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205 35 59.

0: Лунный календарь на радио Дача.
1: Сегодня 18-й день лунного цикла. Энергетика этих лунных суток делает человека пассивным. Это естественно. После бурного предыдущего дня есть опасность поддаться чужому влиянию и начать кому-то подражать. Не поддавайтесь влиянию ни людей, ни иллюзий. Все, что скажут о вас в этот день неприятного, в большинстве своем является правдой. Поэтому не обижайтесь, а задумайтесь, как избавиться от недостатков. Ну а если скажут приятное, порадуйтесь, потому что добрые слова, сказанные сегодня, это тоже чистая правда.
0: Лунный календарь на радио Дача.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: 7 часов 35 минут. В центре Краснодара 15 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня пасмурно, небольшой дождь. Ветер северо-восточный, умеренный. Порывы до 19 метров в секунду. Воздух прогреется до 16, а сейчас 15 выше нуля. Радиодача желает вам чудесного настроения в этот вторник.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
4: Город меняет ритм, ты меняешь режим. Geely Cityray. 4 режима движения под любую дорогу. Экономичный двигатель, интеллектуальные ассистенты водителя. Внутри простор для всего, что важно. Пройдите тест-драйв в RN Auto. Официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Для вас трейд-ин и гарантия. Звоните 8-861-227-84-94. Подробности на geely-rnauto.ru.
5: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
6: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: Обои был сам.
4: Сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской область. Дерево Калитино. Подробности в приложении VBJob. 18+.

0: консультироваться со специалистом.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на Wildberries.
4: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
5: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, меня зовут Артем. Я хочу поздравить свою сестру Веронику с днем рождения. Дорогая моя, желаю тебе счастья и хочу заказать песню Полин Пужера. И спасибо, радио «Дача».
4: На

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
2: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Краснодаре.

0: Об этом сообщает РИА Новости. Индексация также затронет перевозку багажа и груза багажа. При этом билеты в купе и СВ подорожание не затронет, поскольку там перевозчики устанавливают цены отдельно. С начала 2023 года тарифы на плацкарт повышают уже в пятый раз. За это время базовая стоимость проезда выросла примерно на 62,5%. В Краснодаре сегодня несколько раз прозвучат сирены. Они заработают в 11 часов. Городские службы проведут техническую проверку систем оповещения населения. Во время проверки могут также поступить оповещения о реальных угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций. В этом случае краснодарцев просят внимательно следить за СМС-сообщениями, пуш-уведомлениями приложения МЧС России и сообщениями сиренно-речевых устройств, уточнили в пресс-службе мэрии. Египет возглавил список самых доступных зарубежных направлений для пляжного отдыха в начале октября. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России. Минимальная стоимость тура на двоих сейчас составляет около 96 тысяч рублей. Это примерно на 16% дешевле, чем в конце сентября. На втором месте по стоимости отдыха находятся Объединенные Арабские Эмираты, следом идет Турция. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 41 копейка, единая европейская валюта 96 рублей 25 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня пасмурно, небольшой дождь, днем 16 выше 0. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду, а давление 759 миллиметров ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 9.00, а прямо сейчас в эфире «Радио Дача» ваши любимые песни.
1: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
2: Без операций и медикаментов. Лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем. И радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы слушаете «Радио Дача».
5: Для слушателей старше 16 лет.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: В Краснодаре уже 8 часов 22 минуты. В центре кубанской столицы прямо сейчас плюс 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе пасмурно, небольшой дождь. В дневные часы столбики термометров покажут плюс 16. Сейчас в Крымом центре 13 выше 0. Радио «Дача» желает вам позитива и бодрости.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
5: Реклама. Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ «Московский», 0+.
6: Майковская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майковская вода.
7: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик, в том числе в среде аргона. Обращаться по адресу Краснодар, Коммунаров 270, телефон 201-5-201.
11: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
12: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом Плюс.
14: Индивидуальное жилищное строительство.
15: Мечтаете завести питомца? 3 и 4 октября в арт-центре «Бронзовая лошадь» своих хозяев будут ждать собаки и кошки из приютов. Нет возможности взять животное? Принесите немного корма. Подробности на wufffest.ru. 0+.
16: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
17: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
18: О, «Родинка».
19: И чего вам сейчас не хватает?
20: Пространства.
19: Еще?
20: Тишины, спокойствия.
19: Вам не ко мне?
20: А куда?
21: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
22: Мы все такие разные, но нас объединяет одно и то же желание – купить новую «Ладу». И одна и та же мысль – а что, если завтра таких цен уже не будет?
23: Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 400 тысяч рублей в первом «Лада-центре» на Дзержинского, 124. Огромный выбор моделей и комплектаций. Сигнализация в подарок. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Дзержинского, 124. Звоните 8-861-204-02-33. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
24: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-33.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: В эфире «Гороскоп». Сейчас узнаем астрологические советы на этот день. Ракам, девам и козерогам не стоит бросать начатое из-за одной неудачи. Попробуйте изменить порядок действий, и задача может оказаться гораздо проще. Овнам, близнецам и весам предстоит много общения. Возможны звонки, встречи и сообщения, которые будут постоянно менять ваше расписание. Не пытайтесь контролировать все до мелочей. Тельцам, скорпионам и водолеям стоит внимательнее относиться к деньгам. Особенно осторожно с переводами, покупками и обещаниями дать кому-то взаймы. Лучше несколько раз проверить условия, чем потом разбираться с последствиями. Львам, стрельцам и рыбам день подходит для творчества и новых идей. Не обязательно сразу превращать задумку в большой проект. Достаточно записать ее и дать себе время все обдумать.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: В Краснодаре 8 часов 37 минут. В центре нашего города сейчас плюс 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в кубанской столице пасмурно, небольшой дождь, ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16. Сейчас в краевом центре 13. Тепла, легкого рабочего дня желает вам радио «Дача».
1: Слушайте «Радио Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
3: Я так мечтаю о пирогах, которые пекла моя бабушка. О шашлыке нежном, с жирком, золотистой корочкой. О хачапури с горячим тянущимся сыром.
4: О, это так просто! Шашлык Юга осуществит все твои кулинарные мечты. Заказываем доставку на шашлыкюга.рф.
5: И Мурадян Давид Робертович. ОГРНП 316-230-470-141.
6: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
8: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Город меняет ритм, ты меняешь режим. Жили Ситирай. 4 режима движения под любую дорогу. Экономичный двигатель, интеллектуальные ассистенты водителя. Внутри простор для всего, что важно. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре Жили в Краснодаре. Для вас трейд-ин и гарантия. Звоните 8-861-227-84-94. Подробности на jili-rnauto.ru.
11: Эй, гуляй, честной народ! Заезжай в огород!
12: Тут и рыба, и халва.
11: А там зелень и икра. Эх, вся свежая еда.
13: Торговый комплекс «Огород» рад фермерам и их домашней продукции. Простор, удобство, выгодные условия для арендаторов и, главное, покупатели. Станица Елизаветинская, Степная, 419.
11: И запомните, нынче в моде покупать в огороде.
14: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дело накопилось.
15: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. Фионер.

0: большой розыгрыш на ВБ.
1: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
10: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
10: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
11: Шины, диски куплю.
12: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
13: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
14: ООО РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
15: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
16: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Артём. Хочу передать своей любимой жене большой привет. Я люблю ее. И поставьте, пожалуйста, песню Дмитрия Колдуна. Спасибо, радио «Дача».

0: просто сообщить код подтверждения. Так мошенники получают доступ к личным аккаунтам, после чего могут убеждать человека перевести деньги на так называемый безопасный счет. Эксперты рекомендуют не передавать коды из СМС и ограничить возможность добавления в группу посторонними. Жители западного округа Краснодара сегодня останутся без газоснабжения. Подача газа будет приостановлена с 9 до 17 часов. Отключение затронет нечетные дома с 3 по 21, а также 97 по улице Крылатской. Власти просят жителей и представителей предприятий, находящихся по указанным адресам, заранее подготовиться к перерыву в газоснабжении и принять все необходимые меры безопасности. В России разработана новая система. Она при помощи искусственного интеллекта помогает искать должников прямо в транспортном потоке. Комплекс считывает номер автомобиля и автоматически сверяет его с базами Федеральной службы судебных приставов. Так система может выявлять владельцев машин, у которых есть долги по алиментам, штрафам или услугам ЖКХ. При этом номер машины позволяет определить прежде всего ее владельца. А находиться за рулем в этот момент может другой человек. Сейчас новая технология уже работает на Алтае. В следующем году такую систему могут запустить и в других регионах. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 41 копейка, единой европейской валюты 96 рублей 25 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня пасмурно, небольшой дождь, днем 16 выше 0. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду, а давление 759 миллиметров ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 11.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: 9 часов 21 минута в Краснодаре. В центре города сейчас температура плюс 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня будет пасмурно, небольшой дождь. В дневные часы столбики термометров покажут 16 выше 0. Ну а сейчас в краевом центре 13 тепла. Радиодача желает вам солнечного настроения, несмотря на дождь.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Слушайте «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Реклама. Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
6: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
10: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ Московский, 0+.
11: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
12: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс.
13: Индивидуальное жилищное строительство.
14: Мы строим.

0: дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
1: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Ежегодно 29 сентября в России отмечается медицинский профессиональный праздник – День отоларинголога. Переоценить значимость работы лор-врачей самой отоларингологии сложно, о важности говорит ряд очевидных факторов. Ведь после зрения слух является вторым по значимости чувством, а вместе с речью он делает человека способным к сложной интеллектуальной деятельности, восприятию информации и дает возможность быть ее источником.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Жили City Ray. 4 режима движения под любую дорогу. Экономичный двигатель, интеллектуальные ассистенты водителя. Внутри простор для всего, что важно. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре Жили в Краснодаре. Для вас трейд-ин и гарантия. Звоните 8-861-227-84-94. Подробности на jili-rnauto.ru.
1: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио «Дача». Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
2: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Когда боль не дает покоя,

0: действия при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисан.
2: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
8: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ОРВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория. Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Юлия. Хочу вам передать привет своей семье. Мы сейчас едем в гости. И пожелать нам счастливого пути и удачи на дороге. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
2: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
3: БАД не является лекарственным средством.
4: В Краснодаре 10 часов утра. С вами Радио Дача.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре уже 10 часов 19 минут. Сейчас в центре города плюс 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в кубанской столице пасмурно, небольшой дождь, подует северо-восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы плюс 16. Сейчас в Краснодаре 14 тепла. Радио «Дача» желает вам в этот вторник проявить все свои таланты.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса «Грейт». ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
4: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
4: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».

0: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
1: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу водителей и консультантов по перевозке опасных грузов. ДОПОК. Обращаться по адресу Краснодар, Коммунаров, 270. Телефон 201-5-201.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Слово «Родинка».
6: И чего вам сейчас не хватает?
7: Пространства.
6: Еще?
7: Тишины, спокойствия.
6: Вам не ко мне?
7: А куда?
6: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
8: Мечтаете завести питомца? 3 и 4 октября в арт-центре «Бронзовая лошадь» своих хозяев будут ждать собаки и кошки из приютов. Нет возможности взять животное? Принесите немного корма. Подробности на wooffest.ru. 0+.
9: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дел накопилось.
10: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. Фианит.

0: 967-368-18+. 18+.
1: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс. Индивидуальное жилищное строительство.
1: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
2: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и

0: специалистам.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу поздравить своего знакомого. Его зовут Актив. С наступающим юбилеем, 50-летием. Хочу пожелать, самое главное, это здоровья, счастья и удачи. И хочу послушать песню Николая.

0: Краснодаре 11 часов утра. С вами Радио Дача.
1: Новости на Радио Дача. Скидки на бензин стали новой приманкой мошенников. Часть Краснодара осталась без света из-за аварии, а махачкалинские женщины установили мировой рекорд. Это новости на Радио Дача, в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. Аферисты распространяют вредоносные приложения под видом программ крупных автозаправочных станций. Автомобилистам обещают бонусы на топливо и скидки, предлагая скачать установочный файл для Android. После установки вирус может получить доступ к сообщениям, камере и банковским приложениям, что создает риск хищения денег. Эксперты предупреждают, простого удаления подозрительной программы может быть недостаточно. Смартфон необходимо проверить антивирусом, а в отдельных случаях полностью переустановить систему. Прикубанский округ Краснодар остался без света из-за аварии. Его отключили из-за повреждения высоковольтной линии. Электричества нет на 24 подстанциях в районе Ростовского шоссе, микрорайона Горхутор и поселка Березовый. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба краевого центра. Без электроэнергии остались улицы Абрикосовая, Калинина, Кубанская, Мира, Молодежная, Смоленская, а также СНТ-связист. Молодежная, Смоленская.

0: Доллары на сегодня 84 рубля 41 копейка, единая европейская валюта 96 рублей 25 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня пасмурно, небольшой дождь, днем 16 выше 0. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду, а давление 759 миллиметров ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 13.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре уже 11 часов 21 минута. Сейчас в центре нашего города плюс 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевом центре пасмурно, небольшой дождь. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы плюс 16. А сейчас в Краснодаре 14 тепла. Радио «Дача» желает вам сегодня побеждать красиво.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Грейт. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер, две школы и четыре детских сада, фонтанный комплекс на территории, прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса «Грейт». ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
4: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
4: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-88-3. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».
5: Реклама. Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
6: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
9: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
10: Мы строим дом. Бом-бом. Мы строим дом. Бом-бом. Уютно жить. Бом-бом. Вам будет в нем. Бом-бом.
11: Приходи на выставочную площадку домов от компании «Домотека» по адресу улица Новороссийская, 240, ТЦ «Хозяин». Телефон 8 800 637 10.
12: 0 плюс. Строительство каркасно-щитовых домов.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205 35 59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Светлана. Сегодня у моей мамы, Шумиловой Марии Борисовны, день рождения. Мамуля, я поздравляю тебя с этим праздником и желаю здоровья, счастья, успехов. Мы тебя очень любим и заказываем песню «Черемуха белая» в исполнении Марины Журавлевой. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
2: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Краснодаре полдень. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Дачный час.
1: Здравствуйте, уважаемые коллективы «Радио Дача». Хочу Яборову Аню поздравить с днем рождения. Всего тебе самого классного, Аня, пожелать. И давайте послушаем Игоря Корнелюка «Билет на балет».

0: присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радио Дача».
1: Здравствуйте, «Радио Дача». Хочу передать привет своей сестре и пожелать хорошего дня.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Хочу поздравить своего мужа с днем рождения, Романа Дмитриевича.

0: Не могу.
1: Удачный час продолжается.
2: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, Радио Дача. Сегодня у меня две именинницы. Это Байдина Людмила и Юрченкова Ольга. Девочки, я вас хочу поздравить с днем рождения. Пожелать самое главное удачи во всех делах. Здоровья, конечно же. И чтобы было все прекрасно. Заказываю песню в исполнении Ирины Аллегровой.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я Потапкин Вячеслав Владимирович. Хочу заказать песню для своей жены Татьяны Николаевны «Дарите женщинам цветы». Спасибо, Радио «Дача». Всех благ вам.
3: Дарите.

0: продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, «Радиодача». Я Вероника. Хочу передать привет своей сестре Лере, маме Елене и папе Евгению. Хочу поставить песню Анну Асти «Царица». Спасибо, «Радиодача».

0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессиям машинист экскаватора, машинист бульдозера, тракторист-машинист. Обращайтесь по адресу. Краснодар, улица Коммунаров, 270. Телефон 201-5201.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс.
8: Индивидуальное жилищное строительство.
9: Мечтаете завести питомца? 3 и 4 октября в арт-центре «Бронзовая лошадь» своих хозяев будут ждать собаки и кошки из приютов. Нет возможности взять животное? Принесите немного корма. Подробности на wufffest.ru. 0+.
10: Вкусный нежный шашлык из свиной шейки с прослойками жира в «Шашлык Юга». Пышные пироги и хачапури в «Шашлык Юга». Сочные манты и хинкали в «Шашлык Юга». Жду тебя на Российской 304 прямо сейчас.
11: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: И чего вам сейчас не хватает?
13: Пространства.
12: Еще?
13: Тишины, спокойствия.
12: Вам не ко мне?
13: А куда?
14: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
15: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Нам сегодня за аренду счет пришел.
18: Что ты охаешь, кума? В огород спеши с утра. Там оплата ерунда, зато прибыль за корма. Торговый комплекс «Огород» рад фермерам и их домашней продукции. Простор, удобство, выгодные условия для арендаторов и, главное, покупатели. Станица Елизаветинская, Степная, 419. И запомните, нынче в моде продавать в огороде.
19: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Любовь Ивановна. 27 сентября исполнилось 58 лет со дня нашей свадьбы. Поставьте нам, пожалуйста, песню «Соглашайся на рай в шалаше» в исполнении Высоцкого. Спасибо большое. С уважением к вам, Любовь Ивановна и Иван Михайлович.
3: Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Удачный час продолжается.
2: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Александра. И хочу передать мужу огромный привет. Признаться ему в искренности, что я его очень сильно люблю. Супруга зовут Петр. И хочу для него поставить хорошую песню. Спасибо, Радио Дача.

0: город меняет ритм, ты меняешь режим. Geely City Ray. 4 режима движения под любую дорогу. Экономичный двигатель, интеллектуальные ассистенты водителя. Внутри простор для всего, что важно. Пройдите тест-драйв в RN Auto. Официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Для вас трейд-ин и гарантия. Звоните 8-861-227-84-94. Подробности на geely-rnauto.ru.
1: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Лаура. Хочу передать привет моему сыну Давиду. И поставьте, пожалуйста, ему песню «Руки вверх, ай-яй-яй». Спасибо, Радио «Дача».

0: Удачный час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, дорогая «Радиодача». Пожалуйста, передайте привет нашей дружной компании Татьяне, Екатерине, Марьяне, Наталье и, конечно же, мне, Ирине.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, моя любимая радио «Дача». Слушаю только вас. Желаю вам процветания, здоровья, успехов в работе. Очень хотелось послушать песню Николая Носкова «Я люблю тебя, это здорово».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Когда

0: оказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
7: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
8: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.
3: Удачный час.
9: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая,

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуй, Радио «Дача». Прошу исполнить для меня песню, в которой есть такие слова. «Распускаются цветы, ромашки, розы, васильки, в саду весеннем у реки». Заранее благодарна, Наталья. Спасибо.

0: ежедневно, в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Краснодаре. Час дня. Вы слушаете Радио Дача.
2: Новости на Радио Дача.
3: Роботы-доставщики получат единые правила движения, жители Кубани стали дольше искать работу, и россияне готовы экономить на себе ради домашних питомцев. Это новости на Радио Дача, в студии Кирилл Камбаров. Добрый день. В 34 российских регионах утвержден экспериментальный правовой режим для роботов-доставщиков. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Эксперимент продлится 3 года. Документ устанавливает требования к роботам и правила их передвижения. По тротуарам роверы смогут ездить со скоростью не более 10 км в час, а по велодорожкам до 25. Приоритет всегда остается за пешеходами. Кроме того, каждый робот должен быть застрахован минимум на 500 тысяч рублей. К завершению эксперимента число доставщиков планируют увеличить до 12 тысяч. В первом полугодии текущего года жители Краснодарского края искали работу в среднем 5 месяцев. Это на 17% дольше, чем за тот же период 2025 года. Общая численность безработных в регионе практически не изменилась и составила 60,5 тысяч человек, сообщает РБК «Краснодар». Количество мужчин без работы сократилось, а женщин, напротив, прибавилось. Доля кубанцев, которые ищут работу дольше полугода, увеличилась до 29%. Стало больше тех, кто тратит на поиск от 6 до 9 месяцев. Каждый 6-й опрошенный россиянин тратит на домашнее животное больше, чем на себя. Еще около трети выделяют на питомца примерно столько же, сколько на собственные нужды. Об этом сообщает ТАСС. Главная статья расходов – питание. На корм владельцы в среднем тратят 6100 рублей в месяц. Еще около 5000 в перерасчете на год уходит на ветеринарные услуги и лекарства. Уход за животным обходится в среднем в 2200 рублей, а игрушки и аксессуары еще в 1000 с небольшим. Больше остальных на животных тратят представители IT-сферы. В среднем почти 15 тысяч рублей ежемесячно. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 41 копейка, единая европейская валюта 96 рублей 25 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе пасмурно, небольшой дождь, днем 13 выше 0. Ветер северный 7 метров в секунду, а давление 760 миллиметров ртутного столба. Предстоящей ночи плюс 14. Следующий выпуск новостей в 17.00, а прямо сейчас в эфире Радио Дача, ваши любимые песни.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: Сейчас в центре Краснодара плюс 14 градусов. Ночью, по данным Яндекс.Погоды, термометры покажут также 14 выше 0. Ну а завтра в среду будет пасмурно, небольшой дождь, днем до плюс 13. Ветер северный 6 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам прекрасного обеденного часа.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
5: Реклама. Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
6: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ Московский, 0+.
7: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
8: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
9: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
12: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс.
13: Индивидуальное жилищное строительство.
14: Мечтаете завести питомца? 3 и 4 октября в арт-центре «Бронзовая лошадь» своих хозяев будут ждать собаки и кошки из приютов. Нет возможности взять животное? Принесите немного корма. Подробности на wooffest.ru. 0+.
15: Интернет не работает? Социальные сети молчат?
16: Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
18: 205-35-59.

0: Город меняет ритм, ты меняешь режим. Geely City Ray. 4 режима движения под любую дорогу. Экономичный двигатель, интеллектуальные ассистенты водителя. Внутри простор для всего, что важно. Пройдите тест-драйв в RN Auto, официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Для вас трейд-ин и гарантия. Звоните 8-861-227-84-94. Подробности на geely-rnauto.ru.
1: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
2: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах. Работает всегда.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Прекратите действие при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: Канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет Олесе. Поставьте, пожалуйста, песню «Лолита на Титанике». Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: В центральном районе Краснодара в данный момент плюс 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, этой ночью также 14 тепла. Завтра будет пасмурно, небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 13. Давление нормальное, 760 миллиметров ртутного столба. Радиоудача желает вам успехов во всех начинаниях.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Вы слушаете «Радио Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: ООО «Родинка».

0: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
1: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс. Индивидуальное жилищное строительство. Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: И чего вам сейчас не хватает?
3: Пространства.
2: Еще?
3: Тишины, спокойствия.
2: Вам не ко мне?
3: А куда?
1: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
4: Я так мечтаю о пирогах, которые пекла моя бабушка. О шашлыке нежном, с жирком и золотистой корочкой. О хачапури с горячим тянущимся сыром.
5: О, это так просто! Шашлык Юга осуществит все твои кулинарные мечты. Заказываем доставку на шашлыкюга.рф.
6: ИП Мурадян Давид Робертович. ОГРН П-316-230-400-070-141.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Новые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
1: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дел накопилось.
2: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации.

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Когда боль не дает покоя,

0: действия при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: Канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Горбачева Анастасия. Хочу передать привет Инге Зосимовой, Александру Зосимову, Максиму Горбачеву, Потапову Екатерине, Потапову Дмитрию. Хочу передать им привет. И хочу для них заказать песню Юрия Шатунова «Белые розы». Спасибо, радио «Дача».

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 3 часа дня. С вами Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: Плюс 15 градусов прямо сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью 14 выше 0. Завтра в среду будет пасмурно, небольшой дождь. Столбики термометров покажут в дневные часы плюс 13. Давление нормальное, 760 миллиметров ртутного столба. Радио «Дача» желает вам всего самого наилучшего.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Вы слушаете «Радио Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: Мечтаете завести питомца? 3 и 4 октября в арт-центре «Бронзовая лошадь» своих хозяев будут ждать собаки и кошки из приютов. Нет возможности взять животное? Принесите немного корма. Подробности на woofest.ru. 0+.
1: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
3: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления.
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.
3: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей. Но я хочу передать привет для себя лично, поставить песню «Запомни меня». Спасибо вам большое, радио «Дача».

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Прямо сейчас в центре Краснодара плюс 15 градусов. Этой ночью, по данным Яндекс.Погоды, 14 тепла. Завтра в среду в дневные часы 13 с плюсом, пасмурный и небольшой дождь. Ветер подует северный до 6 метров в секунду. Отличного настроения в любую погоду желает вам радио «Дача».
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Слушайте «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.
0: Дачные объявления. Удачный час на «Радио Дача».
5: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
5: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-88-3. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радио Дача».

0: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель мототранспортных средств категории А1, А2, квадроциклы, багги. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунарова, 270, телефон 201-5-201.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: ООО «Родинка».
4: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе, 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс.
5: Индивидуальное жилищное строительство.
6: Вкусный нежный шашлык из свиной шейки с прослойками жира в «Шашлык Юга». Пышные пироги и хачапури в «Шашлык Юга». Сочные манты и хинкали в «Шашлык Юга». Жду тебя на Российской 304 прямо сейчас.
7: И чего вам сейчас не хватает?
8: Пространства.
7: Еще?
8: Тишины, спокойствия.
7: Вам не ко мне?
8: А куда?
5: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
9: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
11: 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

0: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ «Московский», 0+.
1: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
6: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Радио «Дача». Хочу передать привет любимой Танюшке. Передаю привет огромным родным. Люблю. Спасибо большое, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Краснодаре 5 часов дня. С вами Радио Дача.
6: Новости на Радио Дача.
7: Запущен онлайн-сервис для оформления брачных договоров. Жители Краснодара могут бесплатно пройти медобследование. В Токио зафиксирован рекорд по числу дождливых дней подряд. Это новости на Радио Дача. С вами Владислав Григориан. Добрый вечер. Сервис для подготовки брачных договоров появился на портале госуслуги. Новая функция доступна в рамках жизненной ситуации обращения к нотариусу. Теперь любой желающий может зайти на портал, заполнить проект договора в электронном виде и заранее определить, как будет распределяться имущество. При этом отмечается, для того, чтобы договор получил юридическую силу, его в любом случае нужно подписать и заверить у нотариуса. Завтра в Краснодаре можно пройти бесплатное обследование в мобильном центре скрининговой диагностики «Маршрут здоровья». Он будет работать с 9 часов утра до 14.00 в районе остановки «Немецкая деревня» на улице Венецианской. Медики проведут экспресс-анализы крови, компьютерную диагностику сердца, измерят давление и проверят индекс массы тела. Желающим нужно иметь при себе паспорт и полис ПМС. Метеорологи зарегистрировали рекордные по длительности дожди в центральной части Токио. 34 дня подряд. В этом районе осадки не прекращаются с 27 августа. Пасмурной погоде способствуют проходящие тайфуны и устойчивое пониженное давление. Всего за одну неделю сентября выпало в 3 раза больше осадков, чем в среднем бывает за весь месяц. Ожидается, что дожди будут идти и дальше, примерно до четверга. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 41 копейка, единой европейской валюты 96 рублей 25 копеек. Сейчас в центре Краснодара 15 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 14 выше нуля, завтра пасмурно, дождь, температура до плюс 13. Следующий выпуск новостей в 18.00, а прямо сейчас в эфире Радио Дача ваши любимые песни.
8: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
9: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Вы слушаете «Радио Дача».
12: Для слушателей старше 16 лет.

0: 5 минут.
1: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Плюс 15 градусов показывают столбики термометров в центре Краснодара. Этой ночью, по данным Яндекс.Погоды, в нашем городе 14 выше 0. В завтрашнем дне будет пасмурно, небольшой дождь, днем 13 с плюсом. Давление нормальное, 760 миллиметров ртутного столба. Радиодача желает вам замечательно провести этот вечер.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Слушайте «Радио Дача».
5: Для слушателей старше 16 лет.

0: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ Московский, 0+.
1: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель-погрузчика категории «Б», «С», «Д». Обращайтесь по адресу. Краснодар, улица Коммунаров, 270. Телефон 201-5201.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мечтаете завести питомца? 3 и 4 октября в арт-центре «Бронзовая лошадь» своих хозяев будут ждать собаки и кошки из приютов. Нет возможности взять животное? Принесите немного корма. Подробности на wooffest.ru. 0+.
8: Мы строим дом, бом-бом. Мы строим дом, бом-бом. Уютно жить, бом-бом. Вам будет в нем, бом-бом.
9: Приходи на выставочную площадку домов от компании «Домотека» по адресу улица Новороссийская, 240, ТЦ «Хозяин». Телефон 8 800 637 10.
10: 0+. Строительство каркасно-щитовых домов.
11: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
13: 205-35-59.

0: Реклама.
1: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходит, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Город меняет ритм, ты меняешь режим. Жили Ситирей. 4 режима движения под любую дорогу. Экономичный двигатель, интеллектуальные ассистенты водителя. Внутри простор для всего, что важно. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре Жили в Краснодаре. Для вас трейд-ин и гарантия. Звоните 8-861-227-84-94. Подробности на jili-rnauto.ru.
4: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
5: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Радио «Дача». Меня зовут Вероника. Хочу передать привет моей любимой доченьке Волковой Дарье. Хочу, чтобы глаза сияли от радости и счастья. Спасибо.

0: Краснодаре 6 часов вечера. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: Госавтоинспекция усиливает контроль за дистанционными курсами автошкол. Предупреждение о непогоде объявлено в Краснодаре. Названы причины аномальной ситуации с грибами в России. Это новости на Радио Дача. В студии Владислав Григорян. Добрый вечер. МВД меняет систему контроля за российскими автошколами. Их обяжут сообщать об использовании дистанционных технологий для преподавания теории. В этом случае ГИБДД проведет дополнительные проверки оборудования и программного обеспечения. Запланированы некоторые смягчения. Например, если автошкола не прошла проверку и не получила заключение госавтоинспекции, теперь можно устранить нарушение и пройти повторную проверку, но не через полгода, а спустя 3 месяца. В Краснодаре объявлено штормовое предупреждение. По четверг, 1 октября, в городе ожидаются сильный дождь в сочетании с грозой, градом, а также сильный ветер, порывы которого могут достигать 20-25 метров в секунду, пишет портал «Кубань-Информ». Эксперты объяснили аномальное обилие грибов в России в текущем году. Это связано с большим количеством влаги, теплой погодой и состоянием леса. По словам ученых, только осадков недостаточно для хорошего урожая. Дожди обеспечивают влагу, но важно и ее распределение. Грибы растут лучше, когда проходят несколько дождливых периодов, а температура определяет скорость процессов. Регулярное тепло и увлажнение летом, а также мягкая осень могли спровоцировать несколько волн плодоношения. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 41 копейка, единой европейской валюты 96 рублей 25 копеек. Сейчас в центре Краснодара 15 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 14 выше нуля, завтра пасмурно, дождь, температура до плюс 13. Следующий выпуск новостей в 19.00, а прямо сейчас в эфире Радио Дача ваши любимые песни.
0: Вы слушаете «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В эти минуты в центре Краснодара 14 тепла. Сегодняшняя ночь, по данным Яндекс.Погоды, обещает также 14 градусов. Ну а завтра в среду будет пасмурно, небольшой дождь. Днем температура воздуха достигнет плюс 13. Давление нормальное, 760 миллиметров ртутного столба. Радиодача желает вам уютного вечера.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
5: Майковская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майковская вода.
6: Аптеки здоровья, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: ООО «Родинка».
12: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
13: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
14: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: И чего вам сейчас не хватает?
16: Пространства.
15: Еще?
16: Тишины, спокойствия.
15: Вам не ко мне?
16: А куда?
17: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
18: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Куда едем?
7: На Покрышкино.
19: Хотите свою машину, наверное?
7: Ага.
19: Чтобы на выгодных условиях?
7: Да.
19: А едете, наверное, в первый «Лада-центр».
7: Вы что, экстрасенс?
19: Не, я просто таксист и каждого второго туда вожу.
12: Новый первый «Лада-центр» на Покрышкино 13/1. Успейте купить авто с выгодой до 400 тысяч рублей.
19: Ну что, первый «Лада-центр»?
12: Официальный дилер «Первый Лада-центр» Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ «Московский», 0+.
1: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс.
2: Индивидуальное жилищное строительство.
3: Я так мечтаю о пирогах, которые пекла моя бабушка. О шашлыке нежном, с жирком, с золотистой корочкой. О хачапури с горячим, тянущимся сыром.
4: О, это так просто! Шашлык Юга осуществит все твои кулинарные мечты. Заказываем доставку на шашлыкюга.рф.
5: ИП Мурадян Давид Робертович. ОГРН-НП 316-230-470-141.
6: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Авто для вас Юг на горячей ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
9: О, кумаё, что-то я давно тебя не видала. Весь в делах.
10: Да, кумушка, второй год с огорода не выхожу. А ты бы тоже на огород к нам пришла и побачила, какова красота. Не работа, а рай. Идеальные условия для предпринимателей и фермеров. Выбирайте и занимайте свое прибыльное торговое место на нашем рынке. Станица Елизаветинская, Степная 419. И запомните, нынче в моде торговать в огороде.
11: Мы все такие разные, но нас объединяет одно и то же желание – купить новую «Ладу». И одна и та же мысль – а что, если завтра таких цен уже не будет?
12: Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 400 тысяч рублей в первом «Лада-центре» на Дзержинского, 124. Огромный выбор моделей и комплектаций. Сигнализация в подарок. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Дзержинского, 124. Звоните 8-861-204-02-33. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
13: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дело накопилось.
14: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. «Фианит

0: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио «Дача». Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
6: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
9: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
9: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Сегодня день рождения у моей сестры Светланы. Хочется сегодня пожелать ей здоровья, счастья, домашнего тепла, радоваться жизни и чтоб щедрая судьба была. Сестра Роза. Спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
2: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
3: БАД не является лекарственным средством.
4: В Краснодаре 7 часов вечера. С вами Радио Дача.
3: Новости на Радио Дача.
5: Запущен онлайн-сервис для оформления брачных договоров. Предупреждение о непогоде объявлено в Краснодаре. Аэропорт Сочи выбрал лучшего по скоростному сбору ручной клади. Это новости на Радио Дача. В студии Владислав Григориан. Добрый вечер. Сервис для подготовки брачных договоров появился на портале госуслуги. Новая функция доступна в рамках жизненной ситуации обращения к нотариусу. Теперь любой желающий может зайти на портал, заполнить проект договора в электронном виде и заранее определить, как будет распределяться имущество. При этом отмечается, для того, чтобы договор получил юридическую силу, его в любом случае нужно подписать и заверить у нотариуса. В Краснодаре объявлено штормовое предупреждение. По четверг, 1 октября, в городе ожидаются сильный дождь в сочетании с грозой, градом, а также сильный ветер, порывы которого могут достигать 20-25 метров в секунду, пишет портал «Кубань-Информ». Сотрудники аэропорта Сочи приняли участие в судействе Всероссийского чемпионата по скоростному сбору ручной клади. Он был приурочен ко Дню туризма. Гостями мероприятия в Сочи стали около 700 человек из разных регионов. Участникам следовало собрать чемодан с максимальным весом, разместить с вещами объемный горнолыжный ботинок, а затем добавить вещи так, чтобы приблизиться к 10 килограммам. Судьи следили, чтобы чемодан сохранял форму и поместился в калибратор. Первое место заняла Наталья Васенина из города Бийска. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 41 копейка, единой европейской валюты 96 рублей 25 копеек. Сейчас в центре Краснодара 15 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 14 выше нуля, завтра пасмурно, дождь, температура до плюс 13. Это все новости к данной минуте, а далее в эфире Радио Дача ваши любимые песни.
6: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
7: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
2: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ Московский, 0+.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
4: Аптеки здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровье работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик. Обучение ручной, аргонной сварки, полуавтоматом и другим видам сварки. Возможно обучение за счет средств организации электросевкафмонтаж с последующим трудоустройством в ней. Телефон 201-5-201.
8: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс.
9: Индивидуальное жилищное строительство.
10: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
11: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Город меняет ритм. Ты меняешь режим. Shelly City Ray. 4 режима движения под любую дорогу. Экономичный двигатель. Интеллектуальные ассистенты водителя. Внутри простор для всего, что важно. Пройдите тест-драйв в RN Auto. Официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Для вас трейд-ин и гарантия. Звоните 8-861-227-84-94. Подробности на geely-rnauto.ru.

0: дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
1: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
2: Эй, гуляй, честной народ, заезжай в огород.
3: Тут и рыба, и халва.
2: А там зелень и икра. Эх, вся свежая еда.
4: Торговый комплекс «Огород» рад фермерам и их домашней продукции. Простор, удобство, выгодные условия для арендаторов. И главное, покупатели. Станица Елизаветинская, Степная, 419.
2: И запомните, нынче в моде покупать в огороде.
5: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Реклама.
1: Мечтаете завести питомца? 3 и 4 октября в арт-центре «Бронзовая лошадь» своих хозяев будут ждать собаки и кошки из приютов. Нет возможности взять животное? Принесите немного корма. Подробности на wooffest.ru. 0+.
0: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Действие при боли в мышцах и суставах.
1: Salvitar.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе. Подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
4: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
9: Шины, диски куплю.
2: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 8 часов вечера. С вами «Радио «Дача».

0: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И чего вам сейчас не хватает?
2: Пространства.
1: Еще?
2: Тишины, спокойствия.
1: Вам не ко мне?
2: А куда?
3: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
4: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
5: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дело накопилось.
6: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. Фианит

0: 37 67 368, 18+.
1: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Декрет тоже работа, только начальник маленький.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
4: ОРВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
6: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
7: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
7: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
9: Для лиц старше 16 лет.

0: 98,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, дорогая радиодача. Пожалуйста, передайте для меня песню «Ветер перемен». Большое спасибо, Мария.
4: Кружит земля.

Легкой поступью дождя уходит осень. Желтый лист упал на мокрое стекло.

0: FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Вячеслав. Хотел бы заказать песню Дмитрия Колдуна «Почему» для своих родных, близких и для сестры Лены. Всем удачи, а вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 10 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Да.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
5: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом Плюс.
7: Индивидуальное жилищное строительство.
8: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Вкусный нежный шашлык из свиной шейки с прослойками жира в «Шашлык Юга». Пышные пироги и хачапури в «Шашлык Юга». Сочные манты и хинкали в «Шашлык Юга». Жду тебя на Российской 304 прямо сейчас.
10: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Нам сегодня за аренду счет пришел.
13: Что ты охаешь, кума? В огород спеши с утра. Там оплата ерунда, зато прибыль за корма. Торговый комплекс «Огород» рад фермерам и их домашней продукции. Простор, удобство, выгодные условия для арендаторов и, главное, покупатели. Станица Елизаветинская, Степная, 419. И запомните, нынче в моде продавать в огороде.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
15: 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Раньше, чтобы включить телевизор, звали взрослого. Теперь, чтобы разобраться с телефоном, нужно звать ребенка.
0: Это радио «Дача».

0: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
1: Выбирай. Выбирай.
2: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.

0: 98.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Я бы очень хотела услышать песню «Никто тебя не любит так, как я». Большое спасибо.
4: Никто тебя не любит так, как я.

для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 11 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Дачные объявления.
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.
3: Реклама.
4: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай. Выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет Дутову Владу, а также Грабиной Наталье и Маркину Сергею. Хочу пожелать им счастья, хорошей погоды и, самое главное, здоровья. Спасибо, радио «Дача». Я вас очень сильно люблю.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре полночь. Вы слушаете Радио Дача.

0: самый близкий друг.
1: Реклама.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
1: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
4: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
5: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
6: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
7: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
8: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
9: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
8: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
1: Выбирай.
0: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте. Я хочу заказать песню «Звездная ночь». И передаю привет Бражниковой Елене, Юрову Михаилу. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре час ночи. С вами Радиодача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Детей интересует вопрос, откуда все берется. Взрослых, куда все девается.
0: Это радио «Дача».

На миг отъединиться, где память, как строка почтового листа.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

где звучит аккордеон. У каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира, чистота. Нас делают на миг

0: большой розыгрыш на ВБ.
1: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
3: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
4: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
5: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
9: Шины, диски куплю в колесо.ру.
10: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
12: ОРВБ, ОГРН 124-770-007-1919, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Подробности в приложении WebJob 18+.
13: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
14: Выбирай. Выбирай.
15: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить

0: 98,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88,3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Передаю привет своей подруге Нине Викторовне Марковой. Желаю крепкого здоровья и всего-чего хорошего.

0: тебя.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 2 часа ночи. С вами «Радио Дача».

Очень сложно

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
1: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
8: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
7: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
9: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб.
10: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
1: Выбирай.
11: Выбирай.
1: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
0: Канал 88.3 FM.
12: Для слушателей старше 16 лет.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я хотел передать песню «На белом покрывале января». Спасибо.